причин конкуренции и способности верне гутунши российской энергии, информує о тім агентура НТІ. Міністерський председа в розговорі підкреслив потребу диверсифікації джерел енергії, але й важність низьких цін. Подля його слов, по війні б енергетична політика Європейської унії могла значно змінитися. На вопрос довозу російського газу і ропи до Мадярська premier Maďar povie, že i po voborči peremozi partii TISA geografia zistala nezmienená. Maďar povierali novú vládu, što najväčšie diverzifikovať žerala energii, ale i brati do úvah cínu suroven. Maďarský premier prepomenul, že skvapalnený gaz, ktorý sa dá je transportovať čez Baltijské more, potom čez Polšu i Slovakiu, je značno drahší jak gaz, ktorý pochádza z Rumunii, Rosii alebo Austrii. Samosobou počneme jednania i chceme spolupracovať, dodal s tým, že počas jednania v sredu mu polský premiér Donald Tusk preobiecal, že zrobí všetko pro zniženie cien gázu tak, že by bola ponuka što najkonkurencii sposobnejšia. Ale rezultát podľa Petra Maďara záležiť i od rynku s gazom. Nelen od toho, či budeme dotovať je dumpovať dakotr cien na dana surovina.

белькозолота, а у дитятки маво и получше того. Ай, баю кота, и постелюшка мягка, а у дитятки маво и помягче того. Ай,

Стефан. Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полиш там не было, я Стефан. Читали гости за стил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили.

Смочьте, уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!